0: технологии приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I have a dream that one day...